0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ходе проверки инцидентов с дронами в Резекне армия выявила недостатки, но взыскание не применила. Далее об этом и других событиях более подробно. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделениям Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу, дисциплинарные производства также не возбуждались. В Латвии в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля. Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможно затопление низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, а также размыв дорог и другие повреждения инфраструктуры. Условия вождения могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои в электроснабжении, водоснабжении и связи. Жители призывают следить за актуальной информацией, соблюдать указания ответственных служб и в случае возникновения ситуации, опасных для жизни или здоровья, звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный север, восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmo reizi festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
5: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Air Baltic попала в черный список эстонского департамента защиты прав потребителей. Далее об этом и других событиях более подробно. С 13 июля эстонский филиал латвийской авиакомпании Air Baltic находится в черном списке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это связано с тем, что авиакомпания не исполнила решение комиссии по разрешению потребительских споров. Спор был открыт в начале этого года. Трое человек, путешествовавших вместе, прилетели с Тенерифе в Таллин. Однако чемодан, в котором, по словам подавшего жалобу потребителя, находились одежда и средства гигиены всех троих, прибыл позже. Авиакомпания Air Baltic обещала доставить багаж 1 января, но фактически он был доставлен только 3 января. Поскольку все необходимые вещи находились в чемодане, пассажиры были вынуждены купить новые. Покупатель авиабилетов направил Air Baltic чеки и потребовал возместить расходы на общую сумму 1540 евро. Air Baltic отказалась удовлетворить требования авиакомпании, сослалась на опубликованные на своем сайте условия, согласно которым при задержке багажа расходы на товары первой необходимости компенсируются в размере 10 евро в день на одного пассажира в течение не более 4 дней. По этим расчетам максимальная сумма компенсации со стороны авиакомпании составила бы 120 евро. Кроме того, Air Baltic посчитала, что не все покупки, представленные потребителям, были разумными и необходимыми. Эстонская компания по разрешению потребительских споров с таким ограничением не согласилась. На международные авиаперевозки распространяется Монреальская конвенция, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой багажа, если не докажет, что принял все разумные меры для предотвращения такого ущерба. Air Baltic таких доказательств комиссии не представила. Продавец не может ограничивать свою ответственность, вытекающую из Монреальской конвенции. Исключительно собственной внутренней политикой компенсации говорится в решении комиссии. По оценке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора, указанную на сайте суточную компенсацию в размере 10 евро нельзя считать условием, исключающим или окончательно ограничивающим права пассажира. Эта позиция касается всех пассажиров Air Baltic, чей багаж был доставлен с опозданием, поскольку указанная суточная ставка применяется авиакомпанией в качестве общего условия. Однако комиссия удовлетворила требования не полностью. Решающим обстоятельством стало то, что пассажиры не остались без багажа за границей, а вернулись домой, в Эстонию, где у них были другие – одежда, предметы первой необходимости. Это не исключает право на возмещение ущерба, но влияет на оценку того, какие покупки были действительно необходимыми. Решение комиссии было опубликовано 9 июня, а 13 июля Департамент защиты прав потребителей и технического надзора внес эстонский филиал Air Baltic в черный список. В него включают продавцов и поставщиков услуг, которые не исполнили решение комиссии. Они остаются в черном списке до исполнения решения, но не более чем на 12 месяцев. Решение эстонской комиссии по разрешению потребительских споров не является исполнительным документом. Если стороны не согласны с решением и не исполняют его, они могут обратиться для разрешения того же спора в уездный суд. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы об условиях поездки. Далее об этом и других событиях более подробно. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы о местонахождении ребенка и условиях поездки. Если иное не установлено, решением суда или согласованием родителей сообщили в Министерстве юстиции. Министерство в среднем в год получает от 30 до 40 новых запросов о возвращении детей в страну постоянного проживания на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Это включает как случаи, когда требуют вернуть детей из-за границы в Латвию, так и случаи, когда требуют вернуть детей из Латвии в другую страну. Если на смену постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или решение суда, после визита или поездки ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение длительно находиться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая права второго родителя на опеку и общение, такие действия юридически называются гражданско-правовым похищением ребенка. В случае, когда один родитель увозит или удерживает ребенка в другой стране без согласия второго родителя, нарушая его права опеки, регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая в Латвии вступила в силу с 1 февраля 2002 года. В понимании конвенции похищение ребенка происходит тогда, когда нарушены права лица на опеку, установленные законом, решением суда или соглашением, имеющим юридическую силу. В каждой стране, ратифицировавшей конвенцию, есть ответственное центральное учреждение, которое помогает решать такие вопросы. В Латвии эти функции выполняет Министерство юстиции. Лишь 12% жителей Латвии знают, что пациентам с диагностированной недостаточностью питательных веществ доступно оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание. Согласно опросу Норстат, 92% респондентов, которые сами столкнулись с онкологическим заболеванием или имеют близких с таким диагнозом, считают полноценное питание важным как во время лечения, так и в период выздоровления. При этом только 34% этих респондентов заявили, что достаточно информированы о роли питания в лечении онкологических пациентов, тогда как 62% признали свои знания недостаточными. Хотя в последние годы возможности получить оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание расширились, опыт пациентов показывает, что такая поддержка не всегда предоставляется своевременно, в понятной форме и на равных условиях, подчеркивают специалисты. Чтобы оценить риск недостаточности питательных веществ у себя или близкого человека, следует обратиться к семейному или лечащему врачу, имеющему договор с Национальной службой здравоохранения. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный и северо-восточный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ходе проверки инцидентов с дронами в Резекне армия выявила недостатки, но взыскание не применила. Далее об этом и других событиях более подробно. В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделениям Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу, дисциплинарные производства также не возбуждались. В Латвии в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля. Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможно затопление низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, а также размыв дорог и другие повреждения инфраструктуры. Условия вождения могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои в электроснабжении, водоснабжении и связи. Жители призывают следить за актуальной информацией, соблюдать указания ответственных служб и в случае возникновения ситуации, опасных для жизни или здоровья, звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный север, восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь. Местами сильный. Также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

What comes next will be marvelous.

Tiesto and Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный север, восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Директора департамента образования Рижской думы оштрафовали за нарушение в использовании служебного автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура за нарушение в использовании служебного автомобиля применила к бывшему директору департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивару Баламовскису денежный штраф в размере 7800 евро, а также запрет на один год занимать должность государственного должностного лица. Должностное лицо обвиняется в подделке документа из корыстных побуждений. В использовании поддельного документа сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что должностное лицо обвиняется в том, что в один из дней ноября 2025 года и 8 дней декабря 2025 года по окончании рабочего дня оно использовало переданное ему для выполнения служебных обязанностей служебное транспортное средство в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей. Затем из корыстных побуждений, чтобы скрыть использование служебного транспортного средства и таким образом сэкономить свои личные финансы, обвиняемый заполнил путевые листы для учета расходов на топливо, указав в них несоответствующие действительности сведения. В то же время в прокуратуре подтвердили, что самоуправлению не был нанесен материальный ущерб. Уголовный процесс в начале июля был завершен прокурорским предписанием о наказании. Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрес Кулберг в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 году, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии. На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь. Больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ветер будет преимущественно слабым. В начале недели на побережье Курзыма ожидаются сильные порывы северного ветра. Больше всего дождей будет в понедельник и в ночь на вторник в Курзыме и на севере Видземе, где Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение. Во второй половине недели местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 60% травм при падении со средств передвижения получено без шлема. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии 2026 года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Об этом свидетельствуют данные детской клинической университетской больницы. В первом полугодии в Центр неотложной медицинской помощи поступили более 400 детей с травмами, полученными при езде на велосипеде, а 200 детей после падений с самоката. В службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что вызовов, связанных с происшествиями и падениями со средств микромобильности, довольно много. В службе призвали людей серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижении на самокатах, велосипедах, скутерах. В летний период вызовов на такие происшествия по-прежнему много, и травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия или попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами, когда кто-то зацепил или перед ним неожиданно выезжает автомобиль. В результате чаще всего получают травмы головы, лица, конечностей. В большинстве случаев пострадавшие не использовали шлемы, хотя это настоятельно рекомендуется. Также нередки серьезные травмы головы, поэтому хотим напомнить, несмотря на то, что шлем не может полностью защитить от травм, он значительно снижает риск получения опасных для жизни повреждений головы, сказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витала. В конце июля в северном микрорайоне Резекне начнется строительство индустриального парка, который обойдется в 6 миллионов 410 тысяч евро, сообщили в городском самоуправлении. Проект создания инфраструктуры индустриальной зоны для размещения новых предприятий в городе государственного значения Резекне предусматривает создание новой индустриальной территории в северо-восточной части города в районе улиц Экспорта и Ноликтаву на площади около 30 гектаров. Будет построена новая общедоступная улица протяженностью около 960 метров, а также тротуар длиной 728 метров вдоль улицы Экспорта. Также будет установлена система отвода дождевой воды, построенные сети водоснабжения и канализации, внешние сети электроснабжения, инфраструктуры электронных коммуникаций, оборудованное энергоэффективное уличное освещение с возможностью интеллектуального управления. Проектом также предусмотрено обновление железнодорожной и логистической инфраструктуры, строительство системы электроснабжения, обеспечивающей необходимые для индустриальной территории электрические мощности. Эти решения значительно улучшат доступность территории, повысят ее привлекательность для потенциальных инвесторов, отмечают в самоуправлении. Одновременно будут реализованы устойчивые экологические решения, включая создание зеленых насаждений вдоль улиц. Общая стоимость проекта планируется в размере 6 миллионов 410 тысяч евро. 5 миллионов евро или 77,99% будет финансировать Европейский фонд регионального развития. Реализация проекта запланирована со второго квартала 2026 года по третий квартал 2028 года. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министры предлагают ввести ответственность пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвардс Милтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности пассажиров. А новый министр внутренних дел также рассмотрит возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число пьяных водителей в Латвии, которое не удалось достаточно уменьшить даже после введения уголовной ответственности, Домбрава в интервью агентству «Лето» заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. В настоящее время закон предусматривает достаточно серьезные санкции, но то, что суд выносит мягкие и странные приговоры, угрожает обществу, потому что пьяный водитель снова садится за руль, заявил политик. Теоретически можно было бы поставить полицейского на каждой дороге и проводить проверки, но проблема глубже и носит психологический характер. Некоторым людям кажется доступным хорошенько выпить или употреблять наркотики, сесть за руль, сказал министр. Я бы рассмотрел, чтобы в долгосрочной перспективе таким лицам обеспечивалось принудительное психологическое лечение или что-то в этом роде, потому что не может быть адекватным человек, который, сильно напившись, садится за руль, сказал министр. На вопрос, необходимо ли вводить солидарную ответственность для пассажиров, севших в автомобиль, управляемый пьяным водителем, министр допустил, что этот вариант может быть рассмотрен, потому что непонятно, что заставляет людей так поступать. К тому же пьяных водителей задерживают на участках шоссе с огромным движением. Тут действительно самая прямая ответственность лежит на всех, кто сел в этот автомобиль, рассуждает министр внутренних дел. В свою очередь, министр юстиции Эдвардс Милтонс в интервью агентства Лето высказал мнение, что при решении проблемы пьяных водителей следует рассмотреть и превентивную работу. Важно понять, насколько эффективны социальные кампании, действительно ли они достигают людей, а не проводятся лишь формально. Министр добавил, что в эпоху социальной сетей привлекать внимание людей становится все труднее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию. Нужно суметь вызвать эмоцию и чувство личной ответственности. Говоря об ответственности пассажиров, Смилтонс ожидает, что в ближайшее время будет доступна оценка Министерства внутренних дел и госполиции с выводами. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни, указал министр. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье Курзаме порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Директор департамента образования Рижской думы оштрафовали за нарушение в использовании служебного автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура за нарушение в использовании служебного автомобиля применила к бывшему директору Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивару Баламовскису денежный штраф в размере 7800 евро, а также запрет на один год занимать должность государственного должностного лица. Должностное лицо обвиняется в подделке документа из корыстных побуждений. В использовании поддельного документа сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что должностное лицо обвиняется в том, что в один из дней ноября 2025 года и 8 дней декабря 2025 года по окончании рабочего дня оно использовало переданное ему для выполнения служебных обязанностей служебное транспортное средство в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей. Затем из корыстных побуждений, чтобы скрыть использование служебного транспортного средства и таким образом сэкономить свои личные финансы, обвиняемый заполнил путевые листы для учета расходов на топливо, указав в них несоответствующие действительности сведения. В то же время в прокуратуре подтвердили, что самоуправлению не был нанесен материальный ущерб. Уголовный процесс в начале июля был завершен прокурорским предписанием о наказании. Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрес Кул Бергс в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 году, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии. На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь, больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ветер будет преимущественно слабым. В начале недели на побережье Курзамы ожидаются сильные порывы северного ветра. Больше всего дождей будет в понедельник и в ночь на вторник в Курзамы и на севере Видзамы, где Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение. Во второй половине недели местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видзаме. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 60% травм при падении со средств передвижения получено без шлема. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии 2026 года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Об этом свидетельствуют данные детской клинической университетской больницы. В первом полугодии в Центр неотложной медицинской помощи поступили более 400 детей с травмами, полученными при езде на велосипеде, а 200 детей после падений с самоката. В службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что вызовов, связанных с происшествиями и падениями со средств микромобильности, довольно много. В службе призвали людей серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижении на самокатах, велосипедах, скутерах. В летний период вызовов на такие происшествия по-прежнему много, и травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия или попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами, когда кто-то зацепил или перед ним неожиданно выезжает автомобиль. В результате чаще всего получают травмы головы, лица, конечностей. В большинстве случаев пострадавшие не использовали шлемы, хотя это настоятельно рекомендуется. Также нередки серьезные травмы головы, поэтому хотим напомнить, несмотря на то, что шлем не может полностью защитить от травм, он значительно снижает риск получения опасных для жизни повреждений головы, сказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витала. В конце июля в северном микрорайоне Резекне начнется строительство индустриального парка, который обойдется в 6 миллионов 410 тысяч евро, сообщили в городском самоуправлении. Проект создания инфраструктуры индустриальной зоны для размещения новых предприятий в городе государственного значения Резекне предусматривает создание новой индустриальной территории в северо-восточной части города в районе улиц Экспорта и Ноликтаву на площади около 30 гектаров. Будет построена новая общедоступная улица протяженностью около 960 метров, а также тротуар длиной 728 метров вдоль улицы Экспорта. Также будет установлена система отвода дождевой воды, построены сети водоснабжения и канализации, внешние сети электроснабжения, инфраструктуры электронных коммуникаций, оборудовано энергоэффективное уличное освещение с возможностью интеллектуального управления. Проектом также предусмотрено обновление железнодорожной и логистической инфраструктуры, строительство системы электроснабжения, обеспечивающей необходимые для индустриальной территории электрические мощности. Эти решения значительно улучшат доступность территории, повысят ее привлекательность для потенциальных инвесторов, отмечают в самоуправлении. Одновременно будут реализованы устойчивые экологические решения, включая создание зеленых насаждений вдоль улиц. Общая стоимость проекта планируется в размере 6 миллионов 410 тысяч евро. 5 миллионов евро или 77,99% будет финансировать Европейский фонд регионального развития. Реализация проекта запланирована со второго квартала 2026 года по третий квартал 2028 года. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Йоу, це ЕСМА. Радіо Мікс ФМ.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министры предлагают ввести ответственность пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвардс Милтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности пассажиров. А новый министр внутренних дел также рассмотрит возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число пьяных водителей в Латвии, которое не удалось достаточно уменьшить даже после введения уголовной ответственности, Домбрава в интервью агентству «Лето» заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. В настоящее время закон предусматривает достаточно серьезные санкции, но то, что суд выносит мягкие и странные приговоры, угрожает обществу, потому что пьяный водитель снова садится за руль, заявил политик. Теоретически можно было бы поставить полицейского на каждой дороге и проводить проверки, но проблема глубже и носит психологический характер. Некоторым людям кажется доступным хорошенько выпить или употреблять наркотики, сесть за руль, сказал министр. Я бы рассмотрел, чтобы в долгосрочной перспективе таким лицам обеспечивалось принудительное психологическое лечение или что-то в этом роде, потому что не может быть адекватным человек, который, сильно напившись, садится за руль, сказал министр. На вопрос, необходимо ли вводить солидарную ответственность для пассажиров, севших в автомобиль, управляемый пьяным водителем, министр допустил, что этот вариант может быть рассмотрен, потому что непонятно, что заставляет людей так поступать. К тому же пьяных водителей задерживают на участках шоссе с огромным движением. Тут действительно самая прямая ответственность лежит на всех, кто сел в этот автомобиль, рассуждает министр внутренних дел. В свою очередь министр юстиции Эдвардс Милтонс в интервью агентству Лето высказал мнение, что при решении проблемы пьяных водителей следует рассмотреть и превентивную работу. Важно понять, насколько эффективны социальные кампании, действительно ли они достигают людей, а не проводятся лишь формально. Министр добавил, что в эпоху социальных сетей привлекать внимание людей становится все труднее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию. Нужно суметь вызвать эмоцию и чувство личной ответственности. Говоря об ответственности пассажиров, Смилтонс ожидает, что в ближайшее время будет доступна оценка Министерства внутренних дел и госполиции с выводами. Это важный вопрос. Потому что необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни, указал министр. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.